думаете, бурят другие дни. Да побежуй клиент, уже сет нир забуд. Сасера рьен броями, мутайте сховы. Дарьена пердвы, цюбас, визи, о, кебек. Тукаос, парой, кюбик, вини,